свет, бери. И уже так, кроме всех, кто души, кишени, петь, грамм зелени. На небе солнце, в корте, где